эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Убить десантника нужно думать, как фонтан.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

меня нет целей в жизни. Я бестселлер. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

Всем привет, это DJ Фил. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.

0: Реклама. Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: We've lost dancing.
1: If I can live through.
0: We've lost dancing.

What comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белое. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Боттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Боттега на Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Боттега. Стильно. На углу. Ленина 32.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белое. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Мам, а когда у меня будет своя комната?
5: Скоро будет, солнышко.
6: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
5: Обменяйте квартиру на новую. С готовым ремонтом от застройщика.
6: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
7: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Факты о волосах. Многие думают, что если чаще стричься, волосы будут лучше расти. Это неправда. Скорость, густота и толщина волос предопределены генетически. Зато регулярная стрижка помогает вам хорошо выглядеть и сохранять волосы здоровыми по мере роста. А мы помогаем сделать вашу стрижку классной. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+. Петрозаводск. Встречай!
0: 5-й юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия 3-2026».
0: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
0: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
0: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
0: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
2: Без возрастных ограничений.
3: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Баттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Баттега». Ленина, 32. Вкусное начало дня.
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
3: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
2: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
4: Чё-то нам учил, да-да-да. Гордо уходил.
2: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд реклама. Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
4: Бизнес.
3: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: в компанию «Спот». Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44 55 33.
1: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
2: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры.
4: И тянутся города, и я в каждом из них выпал.
3: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
4: Я лишь об одном прошу.
3: Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
5: Факты о волосах. Изучив волосы человека, можно определить общее состояние организма благодаря способности волос накапливать различные вещества. Например, исследовав волос Наполеона, ученые поняли, что он был отравлен мышьяком. А женщина без всяких ученых оценит тебя по твоей прическе, и если тут ты оплошал, она так и не узнает, насколько хорош твой генофонд. На ученых надейся, а сам подстригись. Карельский цирюльник.

0: голос. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

на рекорде. Эвелин Рокстер, Vertigo.

0: Нужна реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Жукову. Угол 116-784-739-2130. Санкт-Петербург.
2: 12+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
7: Привет. Это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера. «Рекорд
1: Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в «Рекорд Пати».
2: «Рекорд». Реклама.
3: «Сенсейшн». Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом.
4: Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Петрозаводск. Встречай!
5: Пятый юбилейный фестиваль спорта
3: «Карелия 3-2026».
5: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
3: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
5: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
3: Присоединяйтесь! Как участник или болельщик.
5: Станьте частью масштабного события в республике.
3: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
5: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
6: Без возрастных ограничений.
7: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
8: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Dance Radio Record. Мальчик играл со спичками и проиграл трехкомнатную квартиру.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Сквозь баб.
3: Даже на мой хутор приезжает хутор. Я в облака
2: укутан. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

She's a boss, she's a bitch. Take that as a compliment.

0: Реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Петрозаводск. Встречай!
0: Пятый юбилейный фестиваль спорта
2: «Карелия 3-2026».
0: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
2: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
0: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
2: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
0: Станьте частью масштабного события в республике.
2: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
0: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026». Без возрастных ограничений.
4: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Record Суперчарт.
1: Record. Реклама. Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. DJ Phil. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Еду я, значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
3: Там и заменила.
4: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
5: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
6: Пора менять курс. ЖК «Компас 3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
3: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
6: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас 3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
7: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Факты о волосах. Волосы на голове за месяц вырастают в среднем на 12 мм. Это значит, что для поддержания короткой стрижки посещать барбера нужно примерно раз в 15-20 дней. А не как ты, постригся, неделю походил красивый, и потом еще 2 месяца так зарастал, что жена перестала узнавать. Ты же стильный мужик, ну стригись почаще. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу Глобу. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.

0: Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем, друзья, большой привет от Радио Рекорд. Первая танцевальная Россия. Меня зовут диджей Фил. Добро пожаловать в еженедельный Суперчарт. 939 выпуск. Сегодня самые крутые композиции, за которые вы голосовали на протяжении всей недели. Все это здесь на Радио Рекорд. И, конечно же, сегодня второй день легендарного рейва Колбасный Ц, который называется Матрикс. И это будет просто настоящий разрыв. Я максимально заряжен, потому что отыграю там свой специальный транс-сет в 2.45. Жду вас на главной арене. Почему я говорю про главную арену? Потому что у нас три танцпола. Вообще изучайте наши социальные сети, там есть вся информация. И, конечно же, о том, как прошло мероприятие вчера, а сегодня у нас второй день, мы рассказываем в наших соцсетях. Отдельное спасибо, конечно же, всем, кто пришел, всем, кто приехал. У нас большое количество гостей из разных городов России, поэтому ждем вас сегодня на второй день колбасного цеха «Матрикс». Мы с вами встречаемся на Арсенальной набережной, дом 1, в Temple of Deer. Подробности и билеты на сайте Radio Record. .ру, категория 18+. И возвращаемся в наш суперчарт. У нас, грубо говоря, припати. 33 место прямо сейчас. Это Dub Dogs с композицией How Does It Feel. Работа опустилась на две позиции и готовится к вылету из суперчарта.

0: Sweet Power, которые представили свою версию легендарного хита Майкла Джексона «Билли Джин». Кстати, вы сходили на фильм «Майкл»? Я, честно говоря, пока еще нет. Далее 31 место. Здесь Джон Саммит и Джулия Чёрч. Как называется «Shades of Blue». Композиция опускается на 4 позиции.
1: Три

0: новый трек в суперчарте.
1: Green Velvet, Medusa, Genesee, Essentia, La La Land, Record Remix.

отцом-основателем оригинала Green Velvet совместно с электронными звездами Медуза и Genesis. Сингл уже оккупировал верхние строчки битпорта и трек Sours в категории Tech House. Далее 28 место. Российская поп-звезда Zivert с треком Газ. Композиция опускается на две позиции. Рекорд.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: третья новинка этой недели. Американский дуэт Cheat Codes и певица Джанита Ганди. Они отыграли трек под названием Last Night on Earth. Главной фишкой песни стал вокал Джаниты Ганди, которая поет на английском, как и на хинди. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
2: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в «Рекорд Пати».
3: «Рекорд». Реклама.
4: «Сенсейшн». «Трансмиссия». «ВК-фест». «Белая». «Диджей Фил». 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом.
5: Подробности на partnershow.ru. 18+.
6: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
7: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
6: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
8: Чё-то нам учил, да-да-да. Гордо уходил.
6: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
3: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Чарт с диджеем Филом.
1: Ну что, друзья, это Радио Рекорд, первая танцевальная Россия. Здесь продолжается 939 выпуск Суперчарта. 25-я строчка прямо сейчас. Новинка прошлой недели от Леони и Калома Скотта. Трек называется «Stay». Поднимается за неделю на 7 позиций вверх.

0: сегодняшнем хит-параде. Это максимально свежий релиз от Армина Ван Бюрена, а также Арджи, так называется «Like a Child». И перед тем, как мы перейдем к двадцатке лучших, давайте вспомним артистов, которые сегодня открывали суперчарт.
1: Рекорд суперчарт. Третья десятка.
0: Dub Dogs на 33 месте. Новинка от диджея Луиса и Sweet Power на 32-м. Джон Сами, 31 место. Shipwreck на 30-м. Новинка от Green Velvet и Медузы, 29 место.

Леони и Каллум Скотт, 25 место. На 24-м «Анима». Двадцать третья позиция. Филат Ван Керес. На 22-м Дон Диабло и Уиз Калифа. 21-е место — это Арбин Ван Бюрен и Арджи.

мировых танцевальных треков этой недели. А еще я хочу отметить, что Радио Рекорд — это больше, чем просто радио. Вы все это прекрасно знаете. Наверняка 1000 фестивалей мы уже провели за всю нашу историю. И помимо этого еще 100 онлайн-радиостанций, которые вы всегда можете слушать при помощи приложения Радио Рекорд. От хардбаса до чиллаута. Там есть и радио «Руки вверх», Армин Ван Бюрн, и трансмиссия, и пиратская станция. В общем, каждый найдет для себя то, что захочет. Слушайте нас в мобильном приложении «Рекорд» или прямо на сайте radiorecord.ru. Весь мир музыки у вас в смартфоне. Ну а мы возвращаемся в суперчарт. 20-я строчка, на ней Боб

0: Нужна реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: Рекорд Суперчарт. 19+.

0: 14 место это Favor от Fishera и Thousand Eye. Далее 13 позиция. Здесь британский десант Sony Federa и DOD с треком Think About Us.
1: Рекорд Суперчарт. 13.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
1: Петрозаводск. Встречай.
3: Пятый юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия 3-2026».
3: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
3: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
3: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
3: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
4: Без возрастных ограничений.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Радио Рекорд только что озвучало 11 место. Don't Wanna Go Home от Медузы и Генри Кэмомилл. И прежде чем мы ворвемся в десятку лучших суперчарта, давайте вспомним треки, которые находятся на местах с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: Боб Синклар и Кайзер. 20 место. Loud Luxury на 19. Анимей Джорджи, 18-е. Алек и Халид на 17-м. Клан Карусель, 16-е место. Джейден Бойзен и Дэвид Гетта, 15-я позиция. Фишер и Тоунс энд Дай на 14-м. На 13-м Сони Фадера и D.O.D. 13-е место — это Алан Уокер и Изабелла Мелкман. На 11-м Медуза. И у нас продолжается рекорд суперчарт. Это были треки из второй десятки, а мы перемещаемся в десятку лучших. Так сказать, лидеры сегодняшнего хит-парада. Десятую строчку занимают Глеб Филипченков, G-Pool, Jim Biscuit. Трек называется «Майорка». Работа поднялась на 5 позиций вверх. Рекорд суперчарт.

0: друзья, это Суперчарт на рекорде. Мы подобрались вплотную к лидерам сегодняшнего хит-парада. Только что звучало второе место. Это финский продюсер Эбон с композицией «Hollow». Буквально через минуту узнаем, кто же стал лидером сегодняшнего Суперчарта. А пока десятка лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: На десятом месте Глеб Филипченков и Джипул. На девятом Робин Шульц. Восьмое место Милки и Мол Грэп. На седьмом Кунгс.

На четвертом Ербов. Третье место — это Тиеста. Вторая позиция — это Эбон. Это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. Настал момент назвать лидера этой недели. Итак, 939-й Суперчарт сегодня возглавляет сингл New Religion от американской поп-дивы Биби Рикса и культовой британской электронной группы Faithless. Они снова на первом месте уже третью неделю подряд, с чем мы их и поздравляем. Ну а я напомню, что Суперчарт создавался на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты и Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу «Суперчарт» и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также остаемся сегодня с Рекордом, потому что в 9 вечера Рекорд Клаб Чарт, в котором DJ D-Mixer представит топовые клубные треки этой недели. Ну а сразу после Рекорд Пати с Виолеттой и, конечно же, колбасный цех «Матрикс» в Санкт-Петербурге. Мы с вами встречаемся на главном танцполе. Еще раз скажу, 2 часа 45 минут я встаю за вертушки. На этом все. Это был 939-й Суперчарт. Меня зовут DJ Фил. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь хорошими людьми. Пока!

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, я. Если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Факты о волосах. По прочности волосы можно сравнить с алюминием. Одна волосина в среднем может выдержать груз весом 100 граммов. Вот сейчас только не нужно бежать и пытаться поднять свою девушку за волосы, чтобы это проверить. Лучше сходи в барбершоп. Там тебе сделают хорошую стрижку и расскажут еще много интересного. Барбершоп «Карельский цирюльник».
5: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.
6: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 594747.
7: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8 81 42 59 47 47.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. «Сквозь баб».
3: Даже на мой хутор приезжает хутор. Я в облака укутал.
2: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

чемпионов. Финал только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

Мальчик 3 недели ходил на карате, но потом встретился с хулиганами и 3 недели не ходил на карате.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан Театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
3: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
4: Бизнес.
3: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
5: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
6: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
9: «Спот»!

0: Лав.
1: Компанию «Спот».
2: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
3: Факты о волосах. Взрослый мужчина в среднем проводит 5 месяцев жизни с забритьем щетины на лице. Согласись, можно потратить это время и более весело. Чтобы бриться реже и при этом отлично выглядеть, найди себе хорошего барбера. Он подберет дизайн для твоей щетины или бороды и превратит ежедневную рутину в более редкую и приятную процедуру. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Лига чемпионов. Финал только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

Группа «Бутырка» объявила об условно-досрочном выходе нового альбома.

0: трехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера. Record
1: Party. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
2: Record. Реклама.
3: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+. Петрозаводск. Встречай!
4: 5-й юбилейный фестиваль спорта
3: «Карелия 3-2026».
4: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
3: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
4: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
3: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
4: Станьте частью масштабного события в республике.
3: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
4: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
5: Без возрастных ограничений.
6: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
7: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

come a leading, come a leading, come a butterfly.

черном рынке продать почку легче легкого.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
4: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
3: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
4: Что-то нам учит. Да-да-да. Гордо уходи.
3: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клуб. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Чарт. Топ-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами DJ D-Mixer, а это значит, что пришло время послушать самые крутые клубные хиты, которые мы вместе с Радио Рекорд для вас собирали, и сейчас вы узнаете о самых-самых крутых. Начинаем. 30-е место. По традиции у нас здесь новинка, и здесь у нас RG, Mentra.

Господа, пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. С вами до сих пор DJ D-Mixer. И мы, вот да, мы вот в середине выпуска, уже по традиции выпусков 200, слушаем самые крутые треки, старые, и они не заканчиваются. И на этот раз у нас композиция Jumanji от

На 11 строчке Крестов «Give me the love», а вот открывает десятку лучших, десятку сильнейших, десятку мощнейших Дэвид Гетта и Кико «Prayer».

Господа, делайте еще громче ваши колонки, потому что мы добрались до тройки лидеров этой недели, а это самые мощные треки, которые играют по всему миру чаще всего. Итак, у нас открывает эту тройку Adam 10, Got Me Crazy, далее на второй позиции Max Style и Vintage Culture, Freaky One. Именно их мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот на первом победном месте, прибавив две позиции, Fedele Grand, This Is A Groove. И, собственно, мы его поздравляем. Надеюсь, он об этом узнает, отпразднует. Ну а мы с вами прощаемся, но не навсегда, а ровно на неделю. И встретимся мы с вами в такой же замечательный вечер, как сегодня. В общем, всем пока. С вами был DJ D-Mixer. Увидимся.

открываем большую 4-часовую вечеринку. Это шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, рассказывайте, как проходит ваш вечер субботы, что хорошего, интересного происходит у вас. Меня зовут Виолетта Юшкина. Буду зачитывать все ваши послания уже через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, мы начинаем.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

продолжается вечеринка шоу Рекорд Пати. Добро пожаловать, друзья, и давайте переходить к вашим приветам. Пишет Марат, Виолет, привет из холодного Питера. Ну, из колбасного цеха хочу всем друзьям и знакомым передать привет. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. И, конечно же, друзья, всем отличного сегодня посещения колбасного цеха. Пишите обязательно о ваших впечатлениях после. Пишет Валерий, привет, Рекорд, Виолетта, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Спасибо, очень приятно. Всего тут мне нажелал Валерий, благодарю. Далее пишет: привет, народ, привет, Рекорд, привет, Виолетта. Хочу передать привет своей самой любимой и самой нежной девочке, моей супруге. Пожелать сладких снов, но кто работает так же, как и я с вами. Обязательно подписывайтесь, ребята. Всем доброго вечера. Вот так вот скромно и просто пишет Дмитрий. Злата пишет: привет, Виолетта, хорошего эфира тебе. Передаю привет Елене и Максиму. Всем больших приветов, друзья. Передаю лично каждому. Присоединяйтесь к нашему чату и телеграм-каналу Радио Рекорд и нашему мобильному приложению Рекорд. Оставляйте ваши приветы и послания. Я вернусь к вам скоро, зачитаю все самое интересное. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.

Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Привет, отличного эфира. Передаю привет Славику из Москвы, который не пропустил ни одного субботнего «Рекорд Пати» с момента запуска программы «Так держать». И это пишет Серж. Спасибо большое, очень приятно. Каждый эфир – огонь. Зажигательная музыка, устоять невозможно, пишет Ксю. Передайте, пожалуйста, привет всем жителям чата «Радио Рекорд». Всем приятного вечера вместе с «Рекордом» от Ксю. Замечательно, друзья. Напомню, что и вы можете оставить свое послание при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Давайте делать это прямо сейчас. Чем быстрее вы напишете, тем быстрее озвучу его здесь, в прямом эфире «Рекорда». Меня зовут Виолетта Юшкина. Делаем громче. Мы продолжаем.

Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Александр: здравствуйте, Радио Рекорд. Я хочу передать привет своему другу Диме Белякову, пожелать ему всего самого лучшего в жизни, а также хочу всех школьников поздравить с началом летних каникул. А вот это вот очень правильно. Пишет Родион: Виолет, привет из вечерней Казани. Хочу поздравить всех с наступившими летними днями после очередной весны, и заодно всем тем привет, кто только что присоединился к прослушиванию музыки в эфире Рекорда, а также своему другу Искандеру. Он, возможно, на работе, а может быть отдыхает. Заранее спасибо большое. И еще вот передает привет Артур Юлии с Кенгаргасса. Вот такие замечательные приветы есть к этой минуте. Если хотите и вы оставить своим, передавайте их при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Зачитаемся самое хорошее и интересное уже совсем скоро. Это все шоу Рекорд Пати, и мы двигаемся дальше.

0: лето.
1: Открываем второй час нашей большой вечеринки, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, оставляйте ваши приветы и послания и обязательно рассказывайте о себе, что происходит у вас интересного и хорошего. И вот как раз пишет Михаил. «Моя любимая жена и теща ждет, Надюшка ждет, и Данилу 19 лет. Поздравь, пожалуйста, Данила, с днем рождения, твои мама, папа и бабушка». Будь здоров, Данил, ну и замечательного тебе настроения каждый день от всей команды Рекорда. Мы тебя поздравляем с днем рождения. Пишет Кирилл, привет всем из сказочной Казани. Особенно привет Никите и Вике, которые сейчас рядом с нами. От Кирилла и Дианы дачники рулят и отдыхают, и это классно. Далее пишет Артур, мы из Латвии, из Риги, всегда слушаем ваше радио, очень нравится, спасибо большое. Друзья, ну и оставляйте ваше послание при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати», мы двигаемся дальше. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

В эфире рекорда шоу «Рекорд Пати». Продолжаем нашу вечеринку. Здесь, напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Друзья, сегодня я к вам не с пустыми руками, а с нашим фирменным значком от «Рекорда». И если вы хотите его получить, то пишите кодовое слово «Игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И давайте сегодня с 29-м, приславшим это слово, сыграем в эфире. Вопросы будут несложные, но я уверена, кому-то сегодня посчастливится забрать наш значок. Ну а пока вы пишите кодовое слово «Игра», вот пишет нам Михаил. Виолет, поздравь мою любимую женщину с днем рождения сына. Ему сегодня 19 лет. Надюша, я тебя очень сильно люблю и спасибо за сына. Тещенька, любимая, спасибо за дочь. Вот такие приятные и прелестные слова к этой минуте. Я же жду ваше кодовое слово «Игра» и готова набирать кому-то из вас. Желаю удачи!

0: Продолжается шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и я возвращаюсь в эфир не одна, с нашим слушателем Николаем. Именно с ним сегодня будем разыгрывать значок наш фирменный от «Радио Рекорд». Николай, привет.
1: Здравствуйте.
0: Так, Николай, ну рассказывай, чем занимаешься субботним вечером? Что хорошего у тебя происходит?
1: Да, ничего, на работе сижу.
0: На работе. Тоже работаешь, как и я. Видишь, как мы похожи. Коль, ну мы с тобой сейчас будем разыгрывать наш фирменный значок. Если ты готов, то я тебе задам несколько вопросов. Начинаем?
1: Да, давай.
0: Отлично. 31 октября пройдет какое-то интересное событие в Москве в ВК Стадиум. И три варианта ответа тебе даю. Это супердискотека 90-х от Радио Рекорд, пиратская станция «Рагнарёк» или же «Белая снежная королева». Еще раз, это 31 октября.
1: Пиратская станция.
0: Пиратская станция. Абсолютно верный ответ. Внимательно следит Николай за эфиром Рекорда, и это чудесно. Ну и давай сразу же перейдем ко второму вопросу. Будет два дня у этого мероприятия. Это 14 ноября и 4 декабря. В Санкт-Петербурге и в Москве. Это событие мы анонсировали уже не раз. И три варианта ответа. Супердискотека 90-х от Радио Рекорд. Это фантастика. Белая снежная королева. Или же ВК-фест 2026. 14 ноября и 4 декабря.
1: В конце года обычно супердискотека происходит.
0: И это обычно верный вариант ответа. Молодец, Коль, я тебя поздравляю, потому что ну сразу два верных ответа дал. Давай передавать кому-нибудь приветы.
1: Ну, супруги своей любимой Наталье, дочке Арине и Николине и своим друзьям, кто меня знает.
0: Замечательно. Спасибо тебе, Николай. Еще раз бурные аплодисменты. Забирает у нас сегодня значок. Наш фирменный, кстати, приуроченный к 30-летию радиостанции «Радио Рекорд». И как раз-таки привет успел передать Николай, ну и вообще порадовать своим присутствием. Друзья, впереди у нас рубрика «Знакомство», поэтому оставайтесь с нами. Дальше жарче, дальше интересней. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся.

Для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». И прямо сейчас стартует рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой мы с вами общаемся, знакомимся, находим новых друзей и даже, возможно, свою вторую половинку. Для этого пишите прямо сейчас на наш телеграм-канал «Радио Рекорд» ваше имя, откуда вы, сколько вам лет, с кем вы хотели бы пообщаться и познакомиться. В общем, какие-нибудь интересные факты тоже можно прикрепить, и свою фотографию не забывайте. Все ваши анкеты будут зачитывать через пару минут. Ну а сейчас это шоу «Рекорд», и мы соединяем сердца. Рекорд.

продолжаем отдыхать здесь, в эфире Рекорда. Всем доброй ночи, друзья. Вместе с нами, кто сейчас нас слушает. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте почитаем ваши анкеты, которые вы успели прислать в наш чат мобильного приложения Рекорд и в наш канал Телеграм Радио Рекорд. Пишет Александр. Вот такой комментарий первый, который попался. Где все? Никита, Стас, Гена, Дюша. Сашенька, такой же вопрос. Вот пишет Андрей, например. 52 годика, Московская область, Павловская Слобода. Здравствуйте, Андрей. Пишет Ксю. Все свои параметры дописала и пишет: интересного собеседника хочу. Ксюша, у нас так можно. Кстати, не забыла Ксюша прикрепить свою фотографию и сделает это абсолютно верно. 22 года, пишет Константин из Кирова. Далее пишет Игорь, привет, 42 года, Красноярск. Игорь, а что так скромно, не забывайте прикреплять свою фотографию. Друзья, ну и переходите и вы в наш телеграм-канал Радио Рекорд, знакомьтесь, общайтесь, оставляйте факты о себе, рассказывайте, откуда вы, сколько вам лет, из какого вы города и кого бы хотели найти в нашем чате. Напомню, чат называется Радио Рекорд, это все шоу Рекорд Пати, и мы соединяем сердца.

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: С вами я, Виолетта. Танцы, общение, новые знакомства. Рекорд-пати в прямом эфире.

Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Бати». Здесь мы с вами знакомимся и общаемся. Рубрика такая называется «Знакомство». И вот пишет нам Иван в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Подождите, как пишет Иван, если он пишет Анатолий? Ну ладно, видимо, такой секретный у нас гость. «Я Анатолий из Урюпинска, ищу себе покладистую жену, чтоб коня на скаку могла остановить и в горящую избу войти». Анатолий, от лица женщин спрошу, а вы ей что, да? Вот она и коня, и в горящую избу, а вы там... Что будете, планируете делать? Да есть какие-то вообще мысли на этот счет? Так, далее давайте посмотрим, кто же еще вместе с нами. Денис, познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений. Набережные Челны. Если и вы хотите серьезных отношений, и вдруг вы из Набережных Челнов, напишите уже Денису, порадуйте парня. Далее, Колпина, пишите. Буду рад любым новым знакомствам. Потусим. Друзья, переходим прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Там тусуются, общаются и заводят новые знакомства. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Бадди. С Виолеттой.

продолжается шоу «Рекорд Пати» и время ваших приветов. Привет всем из сказочной Казани, пишет Кирилл. Особенный привет Никитке и Вике. От Кирилла и Дианы из Семиозерки. Дачники рулят и отдыхают. Виолетта, теща любимая ждет. Моя любимая жена Надюшка. Данила, 19 лет. Поздравьте, пожалуйста. Данил, с днем рождения. Твои мама, папа и бабушка. Мы из Латвии и Риги. Всегда слушаю ваше радио. Очень нравится, пишет Артур. И еще, здравствуйте, Радио Рекорд. Хочу передать привет своему другу Диме Белякову и пожелать ему всего самого лучшего в жизни. А также хочу всех школьников поздравить с началом летних каникул. И еще передаем персональный привет Алексею. Желаем классной ночи и самого лучшего настроения. Это все шоу Рекорд Пати. Мы двигаемся дальше. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Рекорд Пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег Пати. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу здесь диджей Цветков, а меня зовут Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Рекорд Пати. Yeah.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков. Цветков.